what this song's all about. I try to translate it in your language, alright? Here we go. Я без сил, еще живут ли я завтра? Я живу сегодня.